ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱟᱠᱟᱱ ᱴᱷᱟᱶᱨᱮ ᱠᱟᱨᱟᱢᱰᱟᱹᱨ ᱵᱤᱫ ᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱪᱩᱢᱟᱹᱲᱟ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱟ ᱪᱩᱢᱟᱹᱲᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱞᱮᱱ ᱥᱚᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱠᱚ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱟᱭᱠᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲᱜᱮ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱠᱚ ᱪᱩᱢᱟᱹᱲᱟᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟᱼᱵᱩᱨᱩ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱮᱦᱚᱵᱚᱜᱼᱟ

ᱦᱩᱲᱩ ᱮᱨ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱠᱟᱛᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ, ᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱦᱩᱲᱩ ᱠᱟᱰᱷᱟᱱ ᱪᱷᱤᱲᱭᱟᱹᱣ ᱟᱬᱜᱚᱢ ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱜᱮᱭᱟ, ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱨᱮᱫᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱯᱟᱲᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱾

ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱟᱨᱟᱢᱮ ᱢᱟᱜ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱚᱠᱚᱭᱮ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱟᱨᱟᱢᱮ ᱵᱤᱫ ᱠᱮᱜᱼᱟ

ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱪᱮ ᱢᱚᱡᱽ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚᱠᱚ ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱟᱠᱟᱫ ᱚᱠᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱦᱟᱜᱼᱟ ᱥᱤᱧ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱡᱷᱤᱨ ᱡᱷᱚᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩᱨᱚᱜᱼᱟ ᱱᱟᱭᱠᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱪᱮ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱜᱩᱨᱩᱭ ᱞᱚᱜᱚᱱᱚᱜᱼᱟ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱟᱹᱛᱩᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱫᱷᱩᱬᱟᱹ ᱫᱷᱩᱯ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱥᱤᱸᱫᱩᱨ ᱟᱬᱜᱚ